0: Да. Я зову чего вам, а? Погинка кончена.
1: По меня дом есть на чумом пантера. Нормально вас на чумом пантера. По традиционной ностер. Ты наш.